0: Good morning, Kerek Monferon. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Восконя, вы знаете, по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю, Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rose Bachar, خوش آمدید.
4: Salam Bachar, خوش آمدید.
5: Marhaba, bienvenue, Radio.
6: Radio Campus, c'est super.